0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Радио Р.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда?

0: На радио «Р» лето.
1: Понедельник, дамы и господа, а он не бездельник, настраивающий на весь боевой лад все последующие дни рабочие. А сейчас до выходных целых 5 рабочих дней уж, извините, пожалуйста, ну, как-то надо будет постараться.
2: Неплохо. Неделя обещает быть активной, классной. К концу недели погода хорошая, польские синоптики не дремлют, говорят, будет жаришка. Поэтому самое время сегодня, в понедельник, во-первых, хорошо отработать, как за всю неделю, а во-вторых, пыль стереть со всех сомбреро, шляп, кепок, панамок, купальники, в конце концов, снова достать.
1: И готовиться к жарким выходным. Этим и будем заниматься вместе с вами в нашей утренней программе.
2: Соль и перец.

0: У нас предсказание и гороскопяо. Значит, гороскопяо на сегодняшний день, чтобы вы знали, сегодня у нас 13-е, да. Хотелось бы сказать, пятница 13, не, понедельник 13 число.
1: Знаешь, иногда это еще и похоже.
0: Ну да, вполне вероятно, как сегодня, да. Овны, сегодня энергия будет хоть отбавляй. Постарайтесь направить ее в полезное русло, иначе к вечеру будет сложно расслабиться и уснуть.
1: Тельцы, вас может захватить навязчивая идея. Пока не проверите ее на практике или не убедитесь, что она не работает, отвлечься будет непросто.
0: Близнецы, отложите серьезные дела и найдите время для отдыха и развлечений. Небольшая передышка сейчас вам необходима.
1: Раки, не соглашайтесь на сомнительные предложения и авантюры. Сегодня лучше избегать рискованных решений.
0: Львы, если с чем-то не согласны, не держите это в себе. Высказанная вовремя позиция еще сыграет вам на руку.
1: Девы, постарайтесь сократить круг общения. Сегодня вы будете особенно чувствительны и быстрее обычного устанете от людей.
0: Весы, будьте готовы быстро менять планы и взгляды. Гибкость сегодня принесет больше пользы, чем упрямство.
1: Скорпионы, захочется удивлять окружающих неожиданными поступками. Это может быть весело, если не переходить границы.
0: Стрельцы, прежде чем делать выводы, соберите все детали воедино. И не поддавайтесь на сомнительные розыгрыши.
1: Козероги, не берите на себя чужие обязанности. Сосредоточьтесь на собственных делах. Так вы сбережете время и силы.
0: Водолеи, желание ничего не делать сегодня может оказаться сильнее обычного. Если отдыхать, то хотя бы с пользой, например, за хорошей книгой.
1: И рыбы, не зацикливайтесь на прошлом. Сегодня гораздо полезнее смотреть вперед и строить планы на будущее.
0: Ну да, действительно, давайте строить план на будущее, хотя бы как минимум на эту неделю.
1: Это да.
0: А там смотришь, глядишь, и уже к концу недели выяснится, что делать на следующей неделе.
1: А потом и в августе, а потом и осень.
0: А смотришь, уже и отпуск. Господи, так хорошо-то как. Вот так примерно я думаю.
1: А там и Рождество.
0: Да. А там подарки, Новый год. Большое количество выходных. Прекрасно. Как раз совпадет на рабочие дни в Рождество. Что-то забежали мы, мне кажется, слишком. Возвращаемся назад. Все будет сегодня прекрасно.
2: Теперь на радио R.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Так, давайте об энергии и отсутствии стресса. Ну, потому что нужно, что в начале этой недели поговорить о том, как избавиться от лишнего стресса, чтобы неделя штил-чил вот так прошла.
2: Штил-чил.
1: Ну.
2: Штил.
1: Штил. Ну, штиль, ну, как бы, но ну, штил-чил.
2: Ну, виден твой, слышится твой баварский вот этот акцент.
1: Знаменитый, ну да. Значит, нутрициологи рекомендуют включать в рацион...
2: Да.
1: Жирную рыбу, продукты, богатые магнием, ферментированные продукты, сложные углеводы и темный шоколад. По словам специалистов, такая пища поддерживает нервную систему, помогает организму легче справляться со стрессом. То есть мы едим скумбрию,
2: селедку,
1: черный шоколад.
2: И что там?
1: И что? И что?
2: Сложные углеводы. И вот эту весу, груду, хлеб.
1: Весу, груду, дуана. Вот именно, вот все, вот.
2: Скумбрия вообще супер.
1: Полнозернистый хлеб, значит, со скумбрией. Закусили черненьким шоколадом.
2: Ой.
1: И сверху селедку в томатном соусе. Вот эта вот баночка такая
2: и
1: продается.
2: И все, и жизнь удалась.
1: Все, все. Правда, потом воды очень много надо, хочется пить, потому что, ну, соленая пища.
2: Да.
1: Но зато стресс как рукой снимает.
2: Кстати, сейчас шпроты начинают быть популярными. Молодежь для себя открывает.
1: Здрасте, пожалуйста. А когда они были непопулярны?
2: Ну вот сейчас
1: скажи.
2: В ТикТоке рецептов вагоны маленькой телевизор. Новых, знаешь, типа модных.
1: А, модных рецептов?
2: Модных рецептов.
1: Да, модных рецептов.
2: Вот это там салат, шпротнезе. И я такая думаю, ля, вы где вообще
1: вы где были? На белый хлебушек. Чуть-чуть квадратный маслица, потому что она замороженная и не размазывается по хлебу.
2: Шпроты.
1: Шпротинки, вот так, две, а лучше три, чтобы на вот этот хлебушек.
2: Конечно.
1: И ты берешь, вот этот прямо хвост тебе прямо в усы туда и попадает. Ты гусирую с маслом, все, усы все в масле. Все,
2: балдеж.
1: Такой, боже мой, как
2: вот,
1: это вкусно.
2: И нутрициологи тебя уже хвалят. Молодец, Гентарюля.
1: Ну да, да, вашу работу делаю, между прочим. Сижу тут все утро. Только вашей работой занимаюсь. Не ешьте плохого, ешьте рыбу. Вот только об этом и говорю.
2: Скумбрия тоже.
1: А прошлые полгода одно брокколи только и рекламировал, понимаешь?
2: Ну, тебе стоит отстегнуть у них зарплату.
1: Ну, да, немножко. Так что, если вы нутрициолог, ну, переведите мне немножко, да.
2: Кстати, вы можете нам переводить деньги. У нас есть платформа Buy Me a Coffee. Если вы хотели нас угостить кофе, чаем, булочкой, шпротами, либо скумбрией, вот, можете переходить.
1: Там даже можно написать, на что.
2: Не факт, что мы именно на это потратим.
1: Ну, да.
2: Но обычно мы послушны.
1: Это правда. Спасибо, что вы с нами. Двигаемся дальше. Впереди у нас новости.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Твое радио.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р сейчас. Все самое актуальное.
2: Генпрокуратура наложила арест на квартиру в Паланге, принадлежащую депутату Сейма Саулюсу Сквернялюсу и его супруге. Это связано с расследованием дела о возможной коррупции в государственной службе растениеводства. Сам Сквернялюс проходит по делу как подозреваемый по статье о взяточничестве. Ему также назначено ношение электронного браслета. Политик обжаловал решение и отрицает обвинение. Опять же, Сквернялюс на выходных заявил, что принадлежащая его семье квартира в Паланге не арестована. По его словам, в отношении недвижимости действуют лишь частичные ограничения имущественных прав, которые не мешают пользоваться и распоряжаться жильем.
1: Вот так.
2: Захочу в Палангу, поеду.
1: С браслетами своими
2: со всеми цацками.
1: Между тем, назначенный министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что положительно оценивает перспективы новой ротации американских военных в стране. По его словам, в ближайшее время станет известно, когда и в каком составе в Литву прибудут новые подразделения США. Ранее, после завершения ротации, страну покинули более 1000 американских военнослужащих с техникой, однако власти Литвы подчеркивают, что получили от союзников заверение о продолжении военного присутствия.
2: Вильнюс вошел в число самых комфортных городов мира для путешествий по версии исследования гостиничной сети Primary Inn. Столица Литвы заняла 18 место среди 87 городов, а по количеству дней с экстремальной погодой оказалась 5-й в мире, всего около 30 таких дней в год. При составлении рейтинга учитывались задержки авиарейсов, скорость мобильного интернета, количество государственных праздников, загруженность дорог и стабильность погоды.
1: В Невежисе начал действовать единый билет, который объединяет 7 городских музеев и галерей. Мэр города Ларета Масюлиненя отметила этот билет приглашение открыть для себя Невежис по-новому. Он позволит жителям и гостям города удобнее познакомиться с музеями, галереями и историей города. Билет стоит 12 евро, а для школьников, студентов, пенсионеров 6 евро. По нему до конца года можно по одному разу посетить все 7 культурных пространств. Первые 50 человек, которые побывают во всех объектах, получат памятные сувениры.
2: Там бумажечка такая с специальными наклеечками. Ты получаешь, что во всех семьях...
1: Что за сувениры?
2: Ну, я не знаю. Деньги? Ну, это атрибутика, наверное,
1: какая-то. А, атрибутика города, здорово.
2: Это всегда хорошо. Угу. Тем временем, 17-летняя Грета Тверскете выиграла чемпионат Европы по борьбе среди молодежи У-20 Северной Македонии. В финале весовой категории до 72 килограмм литовская спортсменка победила представительницу Хорватии со счетом 4-3, а по пути к золоту также одолела соперниц из Азербайджана и Турции.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер северных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Эфир утренней программы на Радио Р продолжается. И что вам рассказать? Значит, казалось бы, всю неделю мы с Эвелиной работаем вдвоем. Угу. Всю неделю устаем друг от друга невероятно.
2: Неимоверно.
1: Невероятно. Казалось бы, вот слава богу, есть два выходных, когда мы можем друг от друга отдохнуть.
2: Да так... не тут-то было. Но
1: вчерашний день мы снова провели вместе, потому что отец Юзов, да. Эдит, это мой шинайте, значит, вице-мэр Вильнюсского района, пригласили нас медененькой.
2: Да.
1: И мы такие, ну, с бухты-барахты.
2: А кто мы такие, чтобы ксензу отказывать?
1: Совершенно верно. Мы такие обычно, да-да, конечно, мы придем и зачастую, ну, обманываем ожидания.
2: Мы ничего не делаем.
1: Ничего не делаем, не приходим в этот. Но тут мы решили, что нужно посетить. Угу. От моего дома 24 минуты на автомобиле. Ну, то есть в сторону границы.
2: Такой, от моего 44.
1: Да, как это, на Минское шоссе, которое сейчас называется, оказывается, не Минским шоссе, а как-то иначе какой-то плянтос.
2: Да?
1: Да, я сильно удивился. По навигатору написано, что это совершенно другое. Ну, неважно. Значит, по Минскому шоссе туда-то-то-то, границы, пац, и приезжаешь. Городок небольшой.
2: Да.
1: Всего-то насчитывается, опять же, отец Юзов там рассказывал, 400 человек, плюс-минус, плюс-минус. Вот. Но народу собралось.
2: Ой, тьма.
1: Ну, там просто, ну, невероятный праздник. И я, значит, решил, я веленький говорю, ну, я к часу где-то. Угу. Но мы в 11 уже были.
2: Да, они, он мне присылает уже фотографии, там было 11:30. Я говорю, так ты же к часу собралась. И он мне целую легенду, как там все его семейство переживало, что они не припаркуются. В итоге припарковались прямо у самого замка.
1: Да, да, да. Это как будто для нас президентский люкс около замка, да. И, в общем, мы пошли. Шо, понятное дело. Про на улице я послушал, потому что не прорывался. Я там рядом с мэром посижу, шо, послушаю. Так не было.
2: Да.
1: Значит, говорит, я на улице посидел, постоял, послушал. Потом посмотрел, как флаг занесли в замок. Пошел в замок. Побывал на экскурсии девушкам, которые проводили нам экскурсию в самом, ну, в этом.
2: Привет передаешь.
1: Все пламенные приветы, так, конечно же, передаю. Ну и вот, собственно говоря, пошел покушал. Угу. Куда же идут? Это же обед по расписанию, хочешь
2: конечно
1: ты не хочешь. Ну и вот, и я посетил, и окунулся в атмосферу праздника. Пришла Эвелина.
2: Да.
1: И давай мы круги наяривать вокруг по всему празднику. А с нами, ну как, с дрессированными обезьянками фотографировали.
2: Вот это в фаланге на проспекте с попугаями.
1: Да-да-да. Мы не обижаем, нет, нам нравится, все хорошо. Это мы подшучиваем просто ради красного словца. Вот, ну очень много фотографировалось, много наших поклонников, слушателей. Пламенный привет всем тем, кто был на этом празднике. Значит, отдельно нам нужно Сигмуте, значит, пламенный привет передать.
2: Пламенный привет, и особенно Виталию.
1: Виталий. Ну, там девушку с такими ногами.
2: Но.
1: Ну, надо обращать внимание.
2: Ну, это такую девушку можно и по отпускам гонять туда-сюда.
1: Туда-сюда. Сегодня вот в Турцию, Виталий, мы отправляем ее. Завтра. Ну, давно ты в Египте не была? Туда? Значит, ой, слушайте, по тебе Италия плачет, я вижу.
2: Вот.
1: Плачут небеса по тебе, по Италии, вот. И, собственно, да, отправляешь ее в Италию. Ну вот, в общем, девушек надо отпускать иногда, потому что они вчера трудились...
2: Не покладая рук.
1: Как пчелки.
2: Воскресенье-то.
1: Святой день все-таки, как-никак. А вас, Виталий, мы не видели. Вы, возможно, там где-то были, но мы вас не видели. А с девушкой
2: хотелось бы лично познакомиться.
1: А как они вас хвалили, девушки?
2: Это, да.
1: Как они вас, Виталий, хвалили?
2: Говорили, самый лучший.
1: Самый лучший, самый восхитительный из всех.
2: Премии дает.
1: Да, да, директор просто года. Вот так они сказали. Угу. Вот, а что мы, кто мы такие, чтобы не передать эту информацию вам? Значит, далее что? Угу. Что нас попросили? Значит, Погиряйская.
2: Синюния.
1: Значит, вам, девушки, которые работают там, пламенный привет. Понятно, от нас,
2: да.
1: Ну, Оль передавала привет. Она сказала, что лучшая синюния, чтобы мы там покупали недвижимость.
2: Да, обязательно.
1: И чтобы там прописывались. Я же подумал, даже тогда мы каждый день можем туда приходить.
2: Да, в синюнии.
1: Да.
2: И соли, чаи пить.
1: Само собой. Я кофе мизинец оттопырю.
2: Да, да.
1: И буду с конфетой, знаешь, вот. Куча музыки было. От разных коллективов всевозможных. Прекрасный коллектив, я не помню, как он назывался, который танцевал в самом начале.
2: Очень прекрасный, вот так запомнил.
1: Нет, я танец запомнил, потому что там на польском было про Жермуной, про этот, про Вильнюсский край. И такое как будто бы ретро, знаешь, но сделано вот очень по-современному, очень классно. И вторая про осень, вроде бы. Ну, там по-польски я не всегда все понимаю. Вот. Очень красиво танцевали пары. Вот. Куча музыкальных, понятное дело, коллективов. Наши мальчишки.
2: Группировка.
1: Black Biceps. Этажи на звонку, Веня. Пламенный привет. Ей мы сейчас будем ее песню слушать.
2: Ну, почему нет? Мы подумали, что пусть праздник продолжается.
1: Да. Во-первых, она из этих краев.
2: Во-первых.
1: Понятное дело.
2: Во-вторых, Винтереса подружка.
1: Да.
2: Он мне все утро, она моя подружка.
1: Да, так я и говорю.
2: А еще, ну, многоуважаемый Роберт Духневич, простите нас, пожалуйста, но по таким-то каким-то макарам пост Гинтера Сазукаса собрал больше лайков, чем ваш. Вот этим тоже Гинтера... Вот две гордости у него было сегодня, что Катажина его подружка, и что его пост переплюнул Роберта пост.
1: Это просто забавно. Я выложил фотографии с нашими деньгами. Там половина фотографий Велинины, половина моих. Она мне переслала, я думаю, ну я... А раз она не постит, а только сториз закидывает, думаю, я запущу. Я запостил, значит, ну, всюду отметил, все. И там тоже есть фотография с Робертом Духневичем. Смотрим, Роберт Духневич такой, повторюшка.
2: Ага.
1: Тоже выложил.

0: посмотреть и как себя развлечь.
1: Вот, так что приходите и вас радует. И давайте в Меденька ездить чаще. Угу. Замок потрясающий. Там внутри есть что посмотреть. Панорама красивая.
0: А виды какие
1: вот.
0: В целом?
1: В целом, да.
0: А люди?
1: Вау, вау. Угу. Ну, а сейчас жительница этого района, Катажина Звонкова, прямо сейчас в нашем эфире. Да.

0: Радио Р. Это хорошо.
1: У меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: Р.
1: Итак, песни о море. У нас второй полуфинал. Мы готовы с вами вырвать какую-то песню из этого эфира и выкинуть ее. А какую-то взять и...
2: вознести на престол.
1: Да, почти. Финал прокинуть ее. А там как карта ляжет.
2: Это да.
1: На, ну, у нас там, извините меня, Жан Фриске.
2: Ждет.
1: Уделала блестящих. Да. Вот. Свою же группу. На, и выкинула. А теперь у нас рожаются абсолютно разные группы. Угу. И даже...
2: по составу разные.
1: По составу разные, да.
2: Итак, Мари Краймбрери, «О море».

0: Вот, вот. И нужно нам с вами выбрать одну из этих двух песен. Поехали, попробуем. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Доброе утро, Инга.
0: Инга. Инга, как ваши выходные? Чем занимались?
1: Ну, все хорошо. Были на Валиэлектриной. Очень хорошо провели время.
2: Ой, замечательно.
0: Класс, класс, класс. Там праздник какой-то был?
1: Нет, просто к подруге.
0: Просто к подруге. Классно съездили. Вообще отлично. Хорошо время провели. А погода радовала?
1: Да, вчера, да.
0: Ну, здорово.
2: Замечательно.
0: Здорово, самое главное. Хорошо, Инга, давайте выберем песню. «Добро» или «Мари Крэмбери»?
1: Добро.
0: Добро. Добро. Все, добро. Добро, побеждаю, добро. Все,
1: добро.
0: Принято. Спасибо большое, Инга. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Люда.
0: Люда, Люда, очень приятно. Люда, как ваши выходные? Чем занимались?
3: Ну, выходные неплохо, работать пришлось.
0: О, работу пришлось, понятно. Но не сильно вас
2: мучили на работе?
0: Мучили на работе.
3: Нет, только в субботу.
0: Только в субботу. Воскресенье, отдыхательный режим. Уже полдела, уже хорошо. Люда, мы выбираем песню. У нас есть песня группы «Добро», «Море, привет» и «Мари Крэмбери», «Аморе». Какая вам больше нравится?
3: Группа «Добро».
0: Добро. Добро. «Добро». Мы «Добро» даем «Добро». Люда, спасибо. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Доброе утро.
0: Здрасте. Кто позвонил?
4: Диана.
0: Диана, очень приятно.
2: Диана.
0: Диан, скажите, пожалуйста, чем вы занимались на выходных?
4: Отдыхала.
2: Ой, так, замечательно.
0: В каком режиме? Вот постельно-сериальный? Вот когда никуда из дома не выхожу?
4: Вот постельно-сериальный. В воскресенье мы были, кстати, мы были на Мединку.
0: Вот, мы тоже там были, Диана. Мы тоже там были.
2: Да, да, да.
0: Так что все.
2: Вдвоем.
4: Да, очень было круто.
0: Вот.
2: Вот. А вы были на концертах, правильно, на вечерней части?
4: Ну, на вечерней мы уехали где-то в 7, но мы были на начале.
0: На начале.
2: Black Biceps увидели.
0: Увидели. Как Black Biceps вам? Послушали. Хорошо, ребятки, выступили?
4: Он зажигает.
0: Да, конечно. Наш друг, если что. Вот.
2: Ну, Гинтерас вообще считает, что...
4: Другом повезло.
0: Да.
2: Гинтерас считает, что это его группировка.
0: Да, но я считаю, что это моя заслуга, что они такие зажигатели. Ну, я, конечно, обманываю себя. Диан, можем болтать часами, давайте решать по песням. У нас есть группа «Добро» и есть «Мари Крэмбери».
4: Давайте за Мари.
0: За Мари. Ну, чтобы голос ей достался. Диан, спасибо вам.
2: Спасибо.
0: Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здрасте. Ку-ку.
0: Не разговаривай, человечек, ничего
5: просто
0: страшного.
5: Молчит, да.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Настя.
0: Настя, очень приятно. Настя, как у вас настроение? Чем вы занимались на выходных?
6: Ой, все отлично. Брат отвел поиграть первый раз в падл.
2: О!
6: Очень понравилось.
2: Вы его победили?
0: Вы победили брата?
6: Брата нервы победили.
2: Супер!
0: Так шарик вот ровненько прямо куда нужно, да, падал?
6: Ну, как получалось.
0: Как получалось.
6: Вот он больше учил нас.
0: А, окей. Но в следующий раз, я так понимаю, все выиграете у всех. Правильно я понимаю?
6: Ну, поехали сразу, купили ракетки.
2: Конечно.
6: Поэтому...
2: Вот я также начинаю любой спорт.
0: Да.
2: Меня только на сквош привели. Я уже следующим делом, следующий вопрос был после того, когда
0: где
2: мы
0: ракетки?
2: Есть. Когда мы поедим, и потом было, когда мы ракетки поедем покупать.
0: Класс, отлично. Давайте выбирать песню. У нас есть группа «Добро», «Мари Крэмбери».
6: Они обе хорошие. А какой там счет?
0: 2-1. Добро ведет.
6: Ну, значит, Мэри Крэмбери.
0: Все, так. Принято. 2-2. Спасибо вам большое. Хорошего утра, хорошего настроения. Так, ну давайте еще кто-то нам определит нашу судьбу этих песен. Здравствуйте, как вас зовут?
7: Здравствуйте.
0: Кто позвонит?
7: Лена.
0: Лен, смотрите, на ваши хрупкие плечи сейчас упадет большая ответственность. Кого пропустить в финал? Ну, потому что от вашего голоса зависит. Но прежде, Лена, расскажите нам, что с вашими выходными, чем вы занимались?
7: А мы тоже были в Мединенкай.
2: Вот!
0: все, ну, ну все.
2: Все.
0: Все, как будто бы все были в Медененькове, у меня такое складывается.
8: Ну да, я думаю, но мы как-то вас не видели, а то вы подошли обязательно.
0: Ну, конечно.
2: Ну все, в следующий раз получается.
0: В следующий раз обязательно. Вы посмотрите фотографии, я точно там доказательство, что я был.
8: Да-да, я видела, уже видела.
0: Да, вот, вот видите, так что да. А, здорово, хороший праздник получился, правда?
8: Очень. Погода удачная,
0: да. Спортивная. Ну, все, мне тоже так. Все складывалось очень и очень хорошо. Хорошо, давайте сейчас на песнях сосредоточимся. От вашего голоса зависит, Добро или Мари Крэмбери?
8: Обе, вот, как сказала предыдущая, хорошие, но давайте на Мари.
0: На Мари! Мари вот побеждает. Так. Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Вот, вот, видишь, отчеты и по праздникам у нас сегодня звучат.
2: Ну, это чтобы мы все вернулись к морю, как поет Мари.
0: Ну, да. А ты бы хотел сейчас вот прямо сейчас к морю?
2: Да. Вот если бы вот сейчас Эрнест Юрьевич такой, все, отпускаю вас на море.
0: Все? Сразу? Да, сразу.
2: Вот он как раз пришел на работу, показывает люкс.
0: Да, все.
2: Чешите уже отсюда.
0: И сразу поедем на море, да. А пока Мари Крэмбери прямо сейчас в нашем эфире.
9: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Знаете, что мы всегда любим передавать приветы, поздравления, особенно если кто-то заботится об этом заранее.
2: Это да.
1: Ну вот, хотя бы накануне отправляет нам, ну, лучше всего там за неделю. Не через неделю. Ну, тут я такой, о, все, времени вагон.
2: Можно подготовиться.
1: Можно, да, подготовиться. Мы не готовимся, но сам факт. Просто когда это не в последний момент, особенно улучшает. Вот накануне, значит, нам
2: написал Евгений.
1: И говорит, слушайте, ребятки, обожаю вашу радиостанцию, но я водитель-дальнобойщик. И я вынужден сейчас быть в рейсе.
2: Да.
1: Значит, где-то там за нескольких стран Европы от нас. То есть, вот
2: он
1: Польшу,
2: в Германии, где-то на родине, в Баварии.
1: В Баварии, да, родине моей, собственно говоря. Где-то вот там. Где-то там в рейсе, собственно говоря. А в это время сыну, Назару,
2: сегодня
1: исполняется, значит, 7 лет. 7 лет. Невероятно ответственный праздник.
2: Очень.
1: Я так понимаю, в школу в сентябре надо будет идти. И, понятное дело,
2: Но все, новый этап.
1: Новый этап, который вот как-то... Поэтому к нему нужно тщательно подготовиться, хорошенько отметить день рождения. Вот, значит, Наташа, это мама, вас поздравляем с рождением сына. И, конечно же, написал Евгений невероятно красивые слова. Благодарит любимую супругу Наташу, что подарила такого сынульку. Очень вас любит. И писал ваш папа Женя. Вот. Он попросил несколько других приятных поздравлений и слов от себя нас добавить. Мы добавляем, что он от себя, а мы от себя.
2: Да.
1: Через него.
2: Через него. И от него.
1: И от него.
2: Передаем.
1: Да.
2: Дорогой Назар и Наталья, вот Евгений сейчас колесит по Германии, зарабатывает денег. Но он предупреждает, что привезет много подарков. Что Назару, что Наталье, разумеется.
1: Само
2: собой. Потому что 7 лет бывает раз в жизни.
1: Это да.
2: Очень важная дата. Поэтому вы уже готовьтесь получать подарки.
1: Там наверняка целая фура подарков будет.
2: Да. Он же дальнобойщик.
1: Ну, само собой. Он туда загруженный в Германию что-то повезет, а обратно же пустой, скорее всего.
2: Подарки тогда.
1: Подарки, видимо, там будут.
2: Вот. Поэтому, Наталья, Назар, вы готовьтесь.
1: Да, встречать папу. Папа точно приедет с подарками и точно много радости, веселья и всего самого лучшего. Вам, понятное дело, любви, здоровья, счастья.
2: Сил, терпения.
1: Да. Назару навеселиться этим летом так, что ого-го.
2: Чтобы в 12 классе еще вспоминать, как веселился.
1: Перед первым. Так что ух. В общем, с праздником, хорошенько отметьте, дождите Женю, а Жень привезет кучу. Ну, папа Женя, подарков. Вот, все.
2: То, может, и Русаков заскочит, тоже подарки привезет. Хоть кому-то.
1: Да, мог бы, в конце-то концов. Ой, вот он, у него-то подарки, знаешь, в последнее время-то. Просто...
2: Я знаю, мне и страшно.
1: Да, именно. Хорошо, друзья, мы двигаемся вперед. Впереди еще много всего интересного.
0: Радио Р. Всегда на волне.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется...

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Музыка хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Социал-демократы решили заменить кандидата Руслана Сабарановаса на Владислава Кондратовича на досрочных выборах в Сейм в Дальчайском Северном округе. Кондратович заявил, что готов участвовать в выборах, если партия окончательно утвердит его кандидатуру. Позже главная избирательная комиссия сообщила, что уже получила документы на его регистрацию, а Барановас отозвал свою кандидатуру. Напомню, Руслан Сабарановас уже является членом Сейма.
1: Угу.
2: Вот. Он по спискам прошел.
1: Да.
2: Соответственно, он теперь пытался, ну, пытались они выдвинуть его кандидатуру на выборах Висагина, Сигналину, вот в этом округе. Но возмутилась общественность, разные политики, что это какое-то очень странное. Член Сейма выбирает снова быть членом Сейма. И социал-демократы отодвинули это решение, угу, решили, что...
1: А Владислав Кондратович не является членом
2: Сейма. Нет, не является. Он был вице-мэром, потом он был министром. Стран,
1: угу.
2: Ну, и пока вроде исполняет обязанности, пока это или уже не исполняет обязанности. Я даже не знаю, как вот этот переходной период, как что там происходит у них там, угу, в министерстве. Может, они оба приходят на работу в одном,
1: наверное,
2: кабинете сидят?
1: И на одном стуле.
2: Наверняка попробуй сиди на одном стуле вдвоем. Вот. И, собственно, угу, говоря, теперь Владислав Кондратович будет, видимо, избираться на этих выборах. Вот, выговорил.
1: Назначенный министр здравоохранения Линас Кукурайдес намерен добиться открытия при больницах государственных аптек, где пациенты смогут покупать лекарства по более доступным ценам. Сейчас больничные аптеки обеспечивают медикаментами только сами медучреждения, а амбулаторным пациентам лекарства продают расположенные в больницах частные аптеки. Ранее такие инициативы уже вносились на рассмотрение Сейма, однако поддержки не получили.
2: Литовская армия напоминает абитуриентам, что при подаче документов через систему ЛАМА БПО необходимо самостоятельно отметить прохождение обязательной военной службы. Это дает дополнительные 0,5 конкурсного балла при поступлении в вузы. Право на бонус сохранят и те, кто завершит службу до конца августа. В этом случае армия подтвердит информацию после проверки данных.
1: В Вильнюсской и Каунасской территориальных таможнях начали службу двухмесячные щенки прямошерстного ретривера Колла и Зора. Брат и сестра пройдут подготовку как служебные собаки для поиска запрещенных веществ и предметов. Таможни отмечают, что эта порода отличается отличным нюхом, хорошей обучаемостью и умением работать в паре с кинологом.
2: Это прям как будто про нас с тобой. Угу. Отличный нюх, хорошая обучаемость и... работа в паре.
1: С кинологом. Ну, с Эрнестом, ну, Юрьевичем.
2: Да, совершенно верно. Далее. В Вильнюсском доме учителя зарегистрировали новый рекорд Литвы. Значит, художник Сигитас Станюнас представил крупнейшую в стране многослойную картину маслом, написанную на цельном холсте. Полотно «Эскиз сада любви» имеет размер 5,5 на 3,5 метра и площадь почти 19 квадратных метров. Увидеть картину можно до 14 июля в Вильнюсском доме учителя.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер северных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Итак, дамы и господа, немножко информации от нового, не совсем, не самого нового, но уже такого видавшего виды поколения.
2: Ага.
1: Ну, зумеры — это видавшие виды.
2: Угу.
1: Потому что новое...
2: Под жестким прессингом миллениалов находимся.
1: Да. Но есть альфа, ну, который совсем-совсем, который не слушает ни зумеров, ни вообще никого не слушает.
2: А сейчас вообще и бета уже появляется.
1: Вот так что тут еще, дамы и господа, нам жить и жить... И расхлебывать то, что мы сами натворили, дорогие миллениалы. И бумеры. Тоже к вам тоже это относится. Я понимаю, что это очень, может быть, непонятная терминология для многих. Что это? Это просто разные поколения. Плюс-минус по 15 лет. Вот так вот это
2: ну
1: все.
2: Ну как, между последними сейчас поколениями 10 лет. Ну альфа вот. И бета.
1: Да, они... ну почти это. А между это остальными плюс-минус по 15 лет.
2: Да.
1: Вот. Но, ну, смотрите. Значит... Опрос 2000 американцев показал, что 18% людей делает первое впечатление о незнакомце, основываясь на его имени.
2: Так.
1: Значит, ну, например, встретил человек и такой: о, Гинтерос.
2: Да.
1: Ой, я знаю одного Гинтероса, Гинтерос. Чеканутый у меня был знакомый, совершенный псих, значит, и этот, скорее всего, псих. Вот так. Ну, понимаешь логику?
2: Да.
1: Вот.
2: Среди... Но не так немножко делает.
1: Ну хорошо, как он делает? Вот.
2: Ну вот есть вот в русскоязычном мире, допустим, есть имя Никита. Да простят меня все Никиты. И вот Никиты кажутся инфантильными, нытиками, хотя нытиками может быть кто угодно на самом-то деле, но приписывают именно этому имени. Допустим, Насте, опять-таки, да простят меня Настю, у меня лучшая подруга Настя, они кажутся странными немножечко, такими какими-то... С финтифлюшкой.
1: Но если про Гинтероса что-то там говорят?
2: Ну, я не знаю, говорят ли в литовском мире что-то про Гинтероса.
1: А
2: кроме твоем... того, что он бурерожденный.
1: Ну, это помимо всего прочего. Вот. Ну, я про Эвелину тоже особо немного слышал.
2: Да, но как бы не такие распространенные имена. Обычно отталкиваются от распространенных каких-то имен.
1: Ну вот. И многие, 18% людей делают первое впечатление имени, вот. Именно по имени. Вот. Среди зумеров так поступают 29%.
2: Много.
1: То есть треть людей, имя, все. И сразу на него вешают ярлык.
2: Ярлык, да. Вот я Пашкам все должны всегда. Вот всегда. А Наташа — это имя мамы. У всех.
1: Ну, видишь.
2: Как тебя могут звать Наташа в 21 веке, если тебе там 23, если так зовут всех мам, которым от 40 до 50?
1: Все.
2: Понимаешь? Вот
1: ярлык
2: оно.
1: На ярлыке.
2: Именно.
1: И поэтому именно. Вот ты как бы как будто бы уже, ну, вот.
2: Оказалось бы, свободное поколение зумеров.
1: Да, да. А вот уже вот тоже вот на этом и основывается.
2: Да?
1: Там еще куча статистики с американскими именами, что так, ну, что не очень хорошо. Вот, ну а еще просто там американские, ну кому будут интересны сейчас американские имена, нам, во всяком случае, не особо. Но вот что еще интересно в этой статистике, выяснилось, что 42% опрошенных считают, что их имя не соответствует их характеру или личности.
2: О как! Уже такие, да, претензии?
1: Да, ну то есть вот 42% считают, что, извините, меня назвали Леопольдом.
2: А ты вообще не кот, да?
1: Я не кот. Я, извините, пожалуйста. Я то Энтони, понимаешь? Вот,
2: да,
1: ну, вот так вот. У меня характер Энтони. Вот, то есть приписывает. Каждый пятый признался, что при возможности сменил бы свое имя, а среди зумеров так ответили уже 32% респондентов.
2: Вот,
1: мама назвала тебя Антошкой, а ты это вот...
2: А ты Энтони,
1: а ты
2: как
1: Энтони,
2: минимум.
1: Это минимум. А так Майкл, понятное
2: Майкл,
1: дело.
2: Майкл, конечно.
1: Вот. Уикенд.
2: Уикенд.
1: Меня зовут Уикенд. Потому что певца вот этого зовут Уикенд, и меня Уикенд зовут.
2: Марс. Меня зовут Марс.
1: Бруноч. Да. Примерно так.
2: Это как Бруно, как будто итальянец, но Бруноч как будто вот...
1: Балканских, да, балканских. Бруноч Марс, вот этот знаменитый.
2: Угу.
1: Ну, по-моему, забавно.
2: Ты хотел поменять когда-нибудь?
1: Нет. Очень странно, когда у тебя имя как камень. Угу. Ну, то есть...
2: Драгоценность, между прочим.
1: Ну, да, литовское золото. Я все в курсе. Музей имени меня, все верно.
2: И не реклама, но тем не менее... Мебель,
1: ну,
2: в честь
1: да.
2: тебя.
1: Да, да.
2: А
1: да.
2: аптека.
1: Да. И там все. Все в честь меня, понятное дело. Да. Но это довольно странно, по сути. Ну, то есть, потому что вот это вот странное желание, ну, языческое, вот не при христианской, католической стране, угу. У львиной доли детей языческие имена, ну, название деревьев, камней, ну, то есть, это довольно странно.
2: Не знаю, мне кажется, интересно.
1: Ну,
2: это круто, что из древних времен идут эти имена, и они сохраняются и до сих пор популярны.
1: Да, но понимаешь, что всех этих детей крестят, ну, другими именами.
2: Ну,
1: вот
2: так
1: и как
2: это
1: я, Гинтера Сантанес, понимаешь?
2: Ну, в Антонинис, потому что родился.
1: Спасибо,
2: ну.
1: что ты помнишь об этом. Я тебе в первый день знакомства об этом рассказал.
2: Да.
1: И все.
2: И потом каждые 3 месяца напоминал.
1: Да, да, просто на всякий случай, вдруг забудет. Да, да, да. Удивительная история, друзья мои.
2: Ну, а ты же знаешь, что так и каждое имя вообще на самом деле что-то обозначает.
1: Само собой.
2: Поэтому то, что мы не в Греции живем, знаешь, и я не в лесной,

0: Слушай, девочка, давай вот в честь нее и назовем. Знакома я с ней? Не знакома.
1: Конечно, конечно, конечно. Слушайте, мы тут с именами придумали кое-что невероятное.
0: О, это правда.
1: Вот, на этой неделе расскажем, ну, держите семеро там.
0: Пристегнитесь.
1: Да, именно.

0: Радио Р.
1: Дамы и господа, мы продолжаем и немножко поговорим о футболе. Понятное дело, вы знаете уже все результаты, кто следит за этим действом. На этой неделе у нас все завершится. У нас осталось сколько? 4 матча.
2: 19-го финал.
1: Да, собственно, 2 полуфинала, значит, 3-е место и, соответственно, финал. 4 матча. Ну, все. Там много думать не надо. У нас уже в полуфинальной обойме Аргентина, у нас Испания.
2: Франция и Англия.
1: Франция и Англия, ну... Просто в этот бедные норвежцы, как я скажу.
2: Ну да.
1: Ну, потому что я как будто бы за них болел. А теперь мне и болеть-то не за кого, кроме Франции.
2: Ну вот я за Испанию буду болеть.
1: Да? Да. Про французов по боку, значит, Мбаппе уже не торт.
2: Не, торт.
1: Торт?
2: Ну, торт и торт. Не, я подумала о том, что да, было бы красивый финал, допустим, если бы все-таки Англия, как родина футбола, вышла бы, и, допустим, они бы столкнулись там с Испанией, но все как будто бы очевидно, что финал должен быть Франция-Аргентина.
1: Угу.
2: Вот. Ну, как будто бы.
1: Ну, нет.
2: Ну, а что нет? Ну, я тебе говорю...
1: Аргентина встретится с Англией. Ну, то есть да. Англия, ну, то есть поскольку играла, ну да, с Норвегией. Ну, опять ну, же, я говорю со слов... Нет, они выиграли, все понятно. Тренер их ими был недоволен крайне.
2: Так вот, может быть, после их тренерских разборок они как выйдут сейчас на Аргентину. Но все ходят и говорят в СМИ, Франция самая сильная команда чемпионата, Аргентине все помогают, чтобы у Месси был на старость лет еще один кубок. Вот. Ну, соответственно, как будто бы такой финал мог бы быть и, скорее всего, будет. Но было бы круто, если бы встретились, допустим, Испания, Ямаль такой тебе 18 лет, а у него уже все, кубок чемпионата мира. И Англия, которую мы сейчас тут поборемся, и этот Кейн такой завершает карьеру с кубком и вообще кайфули. Но... И сам бы тогда король, может быть, Карл III, он же Чарльз. Такой, Камила, собирайся, надевай свои бутсы.
1: Мы летим в Америку. Вот.
2: Но круто ж было бы.
1: Ну, в любом случае, кто бы не победил, да, я представляю, что за буйство будет на улицах в это время.
2: Да, просто есть вероятность, что это будет какая-то из европейских стран, либо мы все-таки опять перенесемся в Аргентину.
1: Нет, 3-1, знаешь. Ну, 75%, что это Европа
2: вот.
1: Будет. 75%.
2: Ну как, UK не Европа?
1: Но,
2: ну, не UK, я прошу прощения.
1: Не Евросоюз.
2: Не Англия.
1: Но по-прежнему Европа.
2: Ну,
1: они даже так не считают. Даже ирландцы так не считают про англичан.
2: Ну да, да. Соседи ближайшие.
1: Да, ну недолюбливают, скажем мягко.
2: Нет, там есть за что недолюбливать. Ну, как бы...
1: Вопросов нет, ну просто...
2: Вы смотрели? Вам что-нибудь говорит фильм «Белфаст»?
1: Да, мы фильм «Белфаст», да, очень хорошо.
2: Ну, поэтому в целом интересно, что будет. Либо, допустим, как исторически красиво было бы Франция-Англия встречать.
1: Да, да, да.
2: Вот эти все битвы этих роз, там вот...
1: Так это, представляешь, какие мемы могли бы быть?
2: Вот, в том-то и дело. Понимаешь, ну, да, в том-то и дело.
1: Так, друзья, что у нас завтра?
2: Да.
1: Завтра у нас Франция-Испания, первый полуфинал, yes. 10 часов вечера. Значит, в среду, опять же, второй полуфинал, Англия-Аргентина, Аргентина, опять же, в 10 часов вечера.
2: Да.
1: Вот, будем посмотреть футбол.
2: Будем посмотреть, конечно.
1: Будем посмотреть, конечно. Будем, ну, мое детство так говорили иногда. Ну что, будем посмотреть. Посмотрим, как там что случится, приключится.
2: Мы-то не можем с вами проверить, как у него было в детстве. Мы тогда не жили, поэтому вот он нам с вами лапшу и навешивает.
1: У вас не было такой поговорки, будем посмотреть?
2: Нет.
1: Или это учительница какая-то из моих учительниц говорила, ну что, будем посмотреть, какие у нас тут результаты. Вот что-то такое. Вот я просто.
2: Она какая-то from Germany была у тебя.
1: Да, да, ну что, как будто бы вот оттуда, да.
2: Твоя гувернантка в 19 веке так говорила.
1: Да, да, совершенно верно, знаешь. Значит, рот мне чепчиком, знаешь, вот так вот протирает, и будем посмотреть, Гинтерас, вот так вот говорил. Хорошо, значит, посмотрим на результаты, ну и, собственно говоря, будем вам обязательно рассказывать.

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Мы говорим вам аревуар.
2: Пока, говорим вам, завершаем нашу утреннюю летнюю программу.
1: Которая раньше называлась «Соль и перец». Мы продолжаем вдвоем работать, продолжаем в тот же самый тайм-слот.
2: Подожди, тоже зарплата получаем.
1: Но почему-то мы теперь не «Соль и перец», а летняя программа. Ну окей, ну окей, имеете полное право. Ну, странно почему-то. Наши джинглы мы не используем. В общем, удивительно.
2: Но
1: ладно.
2: При этом хороший день остался хорошим днем, да?
1: Наверное.
2: Или
1: нет, у них тоже летнее. Что-то.
2: Что у них, летний полдень?
1: Ну, летний вечерочек. Вот это вот. Фиг его знает. Простите за нелитературу. Значит, что? Мы желаем вам подписаться на все наши соцсети.
2: Это правда.
1: Всюду, где только мы есть, Радио Р, подписывайтесь. Инстаграм и Фейсбук. Ютуб, ТикТок.
2: Spotify. И, конечно, Телеграм. Мы там есть дважды. Есть большой новостной канал «Новости в Литве». Давайте уже добьем эти 10 тысяч несчастных.
1: Чтоб у нас было. Да.
2: И, конечно, у нас есть маленький телеграм-канал, но не менее уютный и классный. Это телеграм-канал «Соль и перец».
1: Там чаще всего мы появляемся, заведомо мы, потому что там только мы и властители этой маленькой вселенной на почти 1500 человек, если вы подпишетесь. Сегодня.
2: Да.
1: Срочно так. Давайте поднимаем эту планку. Нам бы наших 1500. Как будто нас 1500 не слушает и не пользуется Телеграм. Наверняка больше вас слушают. Угу. Так подпишитесь. Пускай даже не читайте сообщения, просто ради статистики подпишитесь.
2: И лайкайте.
1: И лайк. Время от времени. Увидите ли фотографию или видяшечку? Почему вот за выходные, в воскресенье выдали вам кучу фотографий. Угу. И видяшку еще. Угу. Показывала, смотрю, она меня покажет или нет, думаю, про Эвелинку.
2: Да.
1: Сейчас показываю, думаю, смотри, не, и стройный совсем неплохо. Не так живот торчит, думаю, не совсем хорошо. Угу. Вот. Правда, тоже там интересно, медененька, я с Майкой Берлин хожу.
2: Ну, интересно было.
1: Интересно, просто.
2: Но это твой личный выбор.
1: Ну, нет, я просто...
2: Мог бы, конечно, в костюме, как Роберт.
1: Это да.
2: Ну, видишь, Роберту костюм не помог, лайков он меньше собрал, чем ты.
1: Откуда у меня столько довольства, я не понимаю.
2: Потому что ты все утро про это говоришь.
1: Ну, я не знаю, почему.
2: И каждый лайк там считает и считает.
1: Ну, так приятно, так приятно, невероятно. Просто спасибо, что лайкаете. Это я про то, что выложил в Инстаграме, в Фейсбуке автоматически выложил. Там, правда, Медененька почему-то Тельщайский уезд.
2: Но ну, это вопрос к Фейсбуку.
1: Просто.
2: Марк Цукерберг, так ты приедь в Медененька и посмотри, ну, где там что.
1: Я отметил Медененька, а он мне потом, знаешь, дописывает. Такой думаю, может, Медененька здесь.
2: Ну, Тельщайск... либо ты не умеешь.
1: Да, может, я не умею. Тоже руки-корюки. Ну, тоже все верно. Но, слушайте, с такими руками, с таким золотым голосом и сердцем,
2: как в песне, ну, у классиков запрещенных.
1: Да, совершенно. Вот мы двигаемся вперед. Горячие сердца, холодный разум и чистое сердце. Это утренняя программа на Радио Р.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Назначенный министр иностранных дел Кестутис Будрис заявил, что Литве необходимо приобрести новый самолет для первых лиц государства. По его словам, речь идет не о престиже, а о безопасном и удобном транспорте для президента, спикера Сейма и премьер-министра. Будрис также отметил, что по прежним расчетам собственный самолет в долгосрочной перспективе может оказаться выгоднее, если учитывать экономию времени и других затрат.
0: Голоса регионов.
1: Власти Вильнюсского района планируют купить здание в Реше и открыть там амбулаторию районной поликлиники, а также пункт скорой помощи. Сейчас медучреждение работает в арендованных помещениях в деревне Калинас. Район быстро растет, поэтому хотим сделать медицинские услуги более доступными для жителей, заявил представитель самоуправления Витутас Вансавичус.
2: А мэры Каунаса и Вильнюса поспорили о стоимости новых концертных залов. По словам мэра Каунаса Висвалдаса Матиошайтиса, строящийся концертный центр имени Чурлёниса площадью почти 23 тысячи квадратных метров на 2200 зрителей обойдется в 76 миллионов евро. В то же время строящийся в Вильнюсе концертный зал Таутос на Мэйт на горе Таурас будет стоить 138 миллионов евро, хотя оба проекта сопоставимы по площади и вместимости. То есть практически в два раза.
1: Да.
2: Матиошайтис также обратил внимание, что Каунас финансирует строительство только из госбюджета, тогда как проект в Вильнюсе получает средства из государственного бюджета. В свою очередь мэр столицы Валдис Бенкунскас заявил, что сравнивать проекты бессмысленно. И крабовые палочки в магазине стоят по-разному, сказал он. Не знаю особенностей Каунасского проекта, мне это неинтересно. У нас есть готовый проект, подрядчик и согласованная стоимость строительства, заявил Бенкунскас.
1: Бирштана станет первым курортом Литвы, который войдет в Ассоциацию исторических культурных городов Европы. Ожидается, что это повысит международную известность города, откроет новые возможности для участия в туристических выставках и совместных проектах с известными европейскими курортами. Сейчас в ассоциацию входят 52 курорта из 20 стран, включая Баден-Баден и Виши.
2: Команда про гимназии Саулетики из Паневежиса победила на чемпионате мира FFL Lega League в Гонконге. Литовские школьники заняли первое место в мировом финале, завоевав кубок Invitational Champion. А также получили награду Team Model Award за лучшее инженерное решение, созданную модель Lego и ее презентацию.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер северных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: За нас говорит музыка.
1: Мы радуемся трофеям.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, а в эфире Радио Р сейчас. Маркиз Нововильни, канцлер Радио Р, президент программы «Соль и перец» Гинтера Сантанас, бурерожденный в Баварии Зукас. И я, Эвелина Никонорова, расскажу все самое актуальное.
2: Назначенный министр здравоохранения Линас Кукурайтис заявил, что планирует оставить в своей команде нескольких нынешних вице-министров. По его словам, это позволит сохранить преемственность и использовать опыт специалистов системы здравоохранения. Имена тех, кто продолжит работу, он пообещал назвать после завершения необходимых проверок.
1: Между тем, спикер Сейма Йоза Соликас предложил включить День баскетбола в список памятных дат Литвы и отмечать его 23 апреля. Именно в этот день, в 1922 году, в Каунасе состоялся первый официальный баскетбольный матч в стране. По мнению Оликаса, новая памятная дата поможет сохранить историческое значение баскетбола, так как мы его теряем, оказывается, укрепить национальную идентичность и привлечь детей и молодежь к спорту.
2: А из-за сбоев в работе завода механико-биологической обработки отходов «Энергосман» в Горюнай вывоз бытового мусора в Вильнюсском районе может задерживаться на 1-2 дня. Понимаем, что эта ситуация доставляет жителям неудобства, поэтому прилагаем все усилия, чтобы устранить их как можно скорее, заявил директор администрации Вильнюсского района Витутас Вансавичус. Коммунальные службы будут работать и в субботу, и жители просят не убирать контейнеры с улицы, пока их не опустошат.
1: В микрорайоне Вершулишки демонтируют последний советский металлический гараж. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, еще несколько лет назад там были целые массивы таких гаражей, а теперь освободившиеся участки используют для нужд города. Освободившиеся территории будут использоваться для городских нужд. Там появятся парки, новые общественные пространства, чтобы эта земля служила жителям, сказал мэр.
2: Ну, главное, чтобы не многоквартирные дома на местах, где могут быть парки. Странно, что у нас парк Вингис сохранился еще не застроенный. Так, просто к слову замечание. С 30-го года в странах ЕС запретят часть одноразовой пластиковой упаковки для свежих фруктов и овощей весом до 1,5 килограммов. Ограничения затронут, в частности, томаты, огурцы, перец, грибы, яблоки и другие продукты. При этом исключения сохранятся для упаковки, необходимой для защиты товара или разделения органической и обычной продукции. Ну, знаете, вот там 6 помидоров в одном целлофане, вот так вот.
1: Так не может
2: быть. Так вот с 2030 года так не будет. Новые правила также могут затронуть пластиковую упаковку, объединяющую несколько бутылок или банок. Ну, вот тоже, знаете, пивные банки, например, так соединяют, стеклянные некоторые. Производители предупреждают, что переход потребует более 2 миллиардов евро инвестиций только в секторе безалкогольных напитков. В торговых сетях Lidl, Remy и IKEA заявили, что уже сокращают использование пластика, но отмечают, что многие детали новых требований ЕС пока не уточняются.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны даже грозы. Ветер северных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Председатель движения либералов Виктория Чмелитя-Нильсен поддержала предложение правящей коалиции заключить межпартийное соглашение по вопросам демографии. По ее словам, проблему невозможно решить за один политический цикл, поэтому необходима долгосрочная стратегия. Либералы готовы участвовать в подготовке документа и предлагают сосредоточиться на доступности ухода за детьми, поддержке семей и создании условий для совмещения работы и воспитание детей.
1: После акции протеста против строительства на берегу Нерис на территории района Жирмуна и парка Вингес вильнюсское самоуправление заявило, что от проектов не откажется. В мэрии подчеркнули, что часть деревьев придется вырубить, однако вместо них планируют высадить около 100 новых деревьев, более 3500 кустарников и около 2500 растений вдоль берега. Сейчас проект новой грибной базы проходит техническую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду. Мне вот интересно, будет ли каждый из этих деревьев защищать Валдес когда-то в начале своей каденции?
2: Ну да. В Клайпеде планируют построить подземный переход под железной дорогой между улицей Парка и улицей Стадиона. Проект стоимостью около 5 миллионов евро должны реализовать до конца 2028 года. Новый переход заменит существующий наземный, который считается небезопасным для пешеходов и велосипедистов. В тоннеле шириной 4 метра оборудуют лестницы с навесами, а также лифты для людей с ограниченными возможностями и велосипедистов.
1: В Вильнюсе мошенники начали наклеивать на паркоматы поддельные QR-коды, которые ведут на фальшивые страницы оплаты парковки. В ЮДУ напоминают, что оплатить парковку можно только через официальное мобильное приложение или по СМС на официальный номер. Если вы заметили подозрительный QR-код, сообщите об этом в ЮДУ.
2: Ну а в ботаническом саду Вильнюсского университета новый сорт лилии, выведенный литовским селекционером Йозасом Боростявичусом, назовут в честь бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте. Она большой коллекционер лилии, если что. И не постоянно, постоянно бывает в ботаническом саду на этих выставках и ну, очень сильно поддерживает. Ну, то есть там фанат этого дела. А пока растения проходят официальную процедуру регистрации, известно только под селекционным кодом, после чего получат имя экс-президента. Увидеть лилию уже можно в коллекции ботанического сада.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны даже грозы. Ветер северных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем от 24 до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

кто ты, горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Литовская армия напомнила абитуриентам, что при подаче документов через систему LAMA-BPO необходимо самостоятельно отметить прохождение обязательной военной службы. Это дает дополнительные полконкурсного балла при поступлении в вузы. Право на бонус сохранят и те, кто завершил службу до конца августа. В этом случае армия подтвердит информацию после проверки данных.
2: Голоса регионов.
1: Из-за сбоев в работе завода механико-биологической обработки отходов «Энергосман» в Горюнай вывоз бытового мусора в Вильнюсском районе может задерживаться на 1-2 дня. Понимаем, что эта ситуация доставляет жителям неудобства, поэтому прилагаем все усилия, чтобы устранить их как можно скорее, заявил директор администрации Вильнюсского района Витутас Фансавичус. Коммунальные службы будут работать и в субботу, а жители просят не убирать контейнеры с улицы, пока их не опустошат. В то же время департамент охраны окружающей среды рекомендовал свести к минимуму захоронение коммунальных отходов на свалке в Казакичке и использовать ее только при необходимости. Также ведомство призвало усилить меры по контролю за загрязнением и неприятными запахами, чтобы не усугубить экологическую ситуацию и не помешать выполнению требований по снижению сверхнормативных выбросов сероводорода. Решение принято на фоне проблем с вывозом отходов после сбоев в работе мусоросортировочного комплекса в Горюнай. В Поневежесе начал действовать единый билет, который объединяет 7 городских музеев и галерей. Мэр города Ларета Миселюнина ответила, что этот билет – приглашение открыть для себя Поневежес по-новому. Он позволит жителям и гостям города удобнее познакомиться с музеями, галереями и историей города. Билет будет стоить 12 евро, а для школьников, студентов и пенсионеров – 6 евро. По нему до конца года можно по одному разу посетить все 7 культурных пространств. Первые 50 участников, которые побывают во всех объектах, получат памятные сувениры. В Каунасских клиниках провели 800-ю операцию по пересадке почки. Донорский орган получил 53-летний Раймундас. После нескольких месяцев гемодиализа пересаженная почка начала работать сразу после операции, и пациент смог отказаться от процедур. По словам врачей, сейчас самая большая мечта Раймундаса – вернуться в футбол и снова играть в команде. Сейчас донорскую почку в Литве ожидают 114 человек.
2: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди. В течение дня температура воздуха поднимется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р. Радио хорошего настроения.
1: Очередной рабочий понедельник стартовал, ну а в эфире Радио Р продолжение летнего настроения. Вместе со мной Ангелина Гудкова, и мы начинаем.

0: Летнее радио. Радио М.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Это Ангелина Гудкова. Летний эфир на волнах Радио Р. И очередной понедельник, в который так сложно возвращаться, как минимум, когда ты проводишь прекрасно свои выходные. Мы тут с друзьями наконец-то вышли за пределы обсуждения группового чата и выбрались на судибу прекрасную, где-то в Вильнюсском районе, в лесу, там и Кубилас, там и прудик какой-то. В общем, отдохнули на славу, поэтому возвращаться к работе максимально тяжело. Я еще как будто немножко приболела, но это еще с прошлой недели как-то у меня остается, но надеюсь, что не разболеюсь окончательно. Сегодня у нас 13 июля. Давайте пробежимся по праздникам, которые люди отмечают. Во-первых, сегодня день довольных сотрудников. Ну, всем людям, которые работают на кого-то, ну или являются начальниками, и под ними есть какие-то подчиненные, то я всем хочу пожелать быть довольными сотрудниками и делать своих сотрудников довольными. Потому что от ощущения, как ты ведешь себя и ощущаешь на работе, очень многое зависит, в частности, продуктивность труда. Еще отмечается Международный день головоломки. Я, на самом деле, люблю решать головоломки и еще больше люблю смотреть всякие фильмы и сериалы, в которых ты вместе с главными героями пытаешься решить какую-то проблему, какую-то ситуацию. Поэтому, если вы тоже любитель такого, я вас поздравляю. День первого чемпионата мира по футболу тоже сегодня отмечается ровно 96 лет назад. В этот день произошел первый матч, поэтому, собственно, поздравления всем футбольным болельщикам. И Международный день дирижера тоже сегодня отмечается. Если вдруг среди наших слушателей есть дирижеры или, возможно, у ваших знакомых или друзей кто-то дирижер, то поздравляю, это невероятно сложная и требующая огромной отдачи профессия. И именины сегодня у Петра, Андрея, Ивана, Филиппа, Степана и Михаила. По традиции, опять же, слушайте, я сейчас просто говорю и слышу какой-то звук непонятный, как будто кто-то стучит в стекло. Думаю, ну ладно, возможно, показалось там через наушники. Сейчас поворачиваю голову и стоит просто в маске скелета Женя Соленков, который меня перепугал, как не знаю что. В общем, я поздравляю всех, у кого сегодня именины. Объявляю, что мы начинаем наш эфир на протяжении 3 часов. Это все будет продолжаться, а пока пойду люлей Жене пропишу, ну потому что незаконно так людей пугать.

0: Тут по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р.

И снова новости из мира зумеров, нынешнего молодого поколения. Тут они придумали новый вид финансовой грамотности, и это значит жить с родителями после 25 лет. Если раньше это считалось чем-то постыдным, то сегодня огромные цены на жилье заставляют молодых людей пересмотреть свое отношение к проживанию с семьей. И авторитетные журналы пишут, что значит такой подход позволяет денежек накопить на самостоятельное какое-то будущее, ну и кто-то вовсе превращает все это в ситком и снимает какие-то короткие видео в социальные сети, где ребят показывают, как они с родными всяким бытом занимаются, проводят застолья и решают споры. И это в итоге неплохо монетизируется. Довольно необычная, конечно же, стратегия, но стоит признать, это действительно помогает сэкономить какие-то деньги и как-то, ну, не знаю, комфортнее себя, возможно, чувствовать, учитывая то, какие цены и какая инфляция. Но главное, чтобы в этой ситуации все были довольны. И родители, и сами дети.

Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Депутат Сейма Саулис Квирнялис заявил, что принадлежащая его семье квартира в Паланге не арестована. По его словам, в отношении недвижимости действует лишь частичное ограничение имущественных прав, которое не мешает пользоваться и распоряжаться жильем. Ранее средства массовой информации сообщали об аресте квартиры в рамках расследования дела о возможной коррупции в Государственной службе растениеводства. Квирнялис считает примененную меру избыточной. В Литве предлагают значительно увеличить штрафы за невывешенный государственный флаг в дни государственных праздников. С такой инициативой выступил депутат Сейма от партии консерваторов Аудронюс Ажубалис. Согласно законопроекту, штрафы могут вырасти с нынешних 10-30 евро до 100-300 евро. По словам депутата, действующие санкции слишком малы и уже не выполняют профилактическую функцию. Он считает, что государственный флаг – это важный символ гражданской ответственности, национального единства и уважения к стране, особенно в нынешней геополитической ситуации. Если Сейм одобрит изменения, новые размеры штрафов могут вступить в силу с 1 декабря этого года. Литовские спасатели и медики, работавшие в пострадавшей от сильных землетрясений в Венесуэле, вернутся домой на самолете военно-воздушных сил Германии. Об этом сообщил командующий вооруженными силами Литвы Раймондас Вайкшнерас. Специалисты помогали искать людей под завалами и оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Вместе с командами в Венесуэлу была доставлена гуманитарная помощь и специализированное спасательное оборудование. По данным властей, июньское землетрясение стало мощнейшим в стране более чем за 100 лет и привело к тысячам жертв и масштабным разрушениям. 17-летняя Грета Тверските выиграла чемпионат Европы по борьбе среди молодежи в Северной Македонии. В финале весовой категории до 72 килограмм литовская спортсменка победила представительницу Хорватии со счетом 4-3, а по пути к золоту также одолела соперниц из Азербайджана и Турции. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. В течение дня температура воздуха поднимется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Традиционная понедельничная рубрика «Радар новинок», где я вам рассказываю о каких-то новинках музыкальных, которые вышли в пятницу и мне очень понравились. И сегодня человечек, который как-то давно не радовал нас новыми, интересными, классными хитами, это Ваня Дмитриенко с песней «Недоступно». Выпустил он свой новый сингл, правда, он в духе его треков «Шелк», «Настоящая», «Вишневый», то есть вполне себе одна такая стилистическая линия. И там та же структура. Нежные куплеты и припевы с надрывом. И даже тема примерно та же. Дмитриенко вновь говорит о страсти и глубоких, но сложных отношениях. И, конечно, наверное, он пока не стремится выйти за какие-то рамки вот этой успешной формулы, где каждый трек подобной стилистики у него взлетает. Но на самом деле говорится в описании песни, что это одна из самых личных песен Вани Дмитриенко. Это история о любви, в которой желание быть рядом оказывается сильнее страхов, сомнений и расстояний. Но нас интересуют и всякие личностные, скандалистические моменты. И до релиза трек уже успел попасть в скандал, потому что певец Холли Флейм опубликовал видео, в котором обвинил Дмитриенко в плагиате его трека «Нежность». И хотя песни действительно похожи, ролик потом как-то внезапно пропал из социальных сетей Холли Флейм. Ну, вероятно, конфликт был улажен мирным путем. И смутило фанатов, правда, и то, что в рекламных роликах снялась не девушка Вани Дмитриенко, а какая-то известная блогерка. И встает вопрос, все ли у них хорошо. Ну, вопрос, конечно, не у меня, у фанатов в большей степени. Я здесь только для того, чтобы слушать музыку. Ну и так, с точки зрения недокритика, ее оценивать. В любом случае, с радостью представлю вам это новое творение. В эфире Радио Р прямо сейчас Ваня Дмитриенко с песней «Недоступно».
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Мотивирующие истории для тех, кто хочет уйти со своей работы и начать что-нибудь новое. Вот девушка решила уйти из сферы IT и начала печь хлеб по советам искусственного интеллекта. За 3 с небольшим месяца она открыла мини-пекарню и начала брать первые предзаказы. Нейросеть помогла 28-летней Сабрине сделать сайт и даже написать бизнес-план. А когда все было готово, не давала ей испортить выпечку. Каждый шаг, буквально каждый, девушка обсуждала с чат-ботом, потому что раньше даже готовить не умела. И она говорит, что ужасно боялась, что ничего не получится, но повторяла себе, что если 1000 людей научились печь хлеб, то и она тоже сможет. Вот такие дела. Представляете, человек даже не разбирался в выпечке, умудрился открыть пекарню и даже печь этот хлеб. Знаете, такие истории мне в очередной раз доказывают, что нет абсолютно ничего невозможного.

0: что-то знаю.
1: Радио Р. Твое лето.
2: Летний эфир на волнах Радио Р продолжается. Вместе с ним и разговоры о футболе. Потому что за эти дни на чемпионате мира у нас завершились три оставшихся четвертьфинала. И теперь мы знаем всех участников полуфиналов. Но сначала коротенько мы обозревать будем то, что происходило на протяжении этих последних дней. Вот в пятницу Испания обыграла Бельгию. 2-1. Испанцы открыли счет благодаря Фабиану Руису, а потом до перерыва Шарль де Кителларе восстановил равенство. Это был, кстати, первый пропущенный Испанией мяч на нынешнем турнире. У них долго серия вот эта сухих ворот длилась. Развязка наступила в конце. Тибо Куртуа получил травму и был заменен, а вышедший вместо него Сене Ламинс не смог зафиксировать удар Кубарси. В итоге на добивании первым оказался Мерина, который появился на поле всего за 2 минуты до победного гола. И, кстати, Мерина стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который забил победные мячи в 2 разных матчах плей-офф после того, как выходил на замену. Вот это себе достижение. И в итоге Испания впервые с победного чемпионата мира 2010 года вернулась в полуфинал. В ночь на 12 июля Англия у нас в дополнительное время обыграла Норвегию 2-1. Норвежцы вышли вперед после эффектного удара Андреаса Шельдеруба, но еще до перерыва Джуд Беллингем сравнял счет, и основное время победителя не выявило. В начале дополнительного Беллингем оформил дубль, добил мяч после дальнего удара Моргана Роджерса. И при этом первый английский гол вызвал огромное количество споров. Норвежцы говорили, что перед атакой мяч задел трос подвесной камеры. Но в итоге FIFA дала объяснение и заявила, что датчик внутри мяча контакта не зафиксировал. Эрлинг Холланд впервые за 16 матчей сборной остался без гола, а Англия вышла в 4-й полуфинал за последних 5 крупных турниров. Последним полуфиналистом у нас стала Аргентина, которая только в дополнительное время сломила сопротивление Швейцарии 3-1. Ключевой эпизод там произошел на 72-й минуте. Сначала арбитр наказал аргентинца Леонардо Передеса за фол, потом вмешался ВАР, они пересмотрели, отменили карточку и показали желтую Брелио Мбало за симуляцию. И поскольку она стала для швейцарцев 2-й, команда уже осталась в 10-ром. И решение вызвало большие споры, а тренер Швейцарии заявил, что именно оно разрушило игру его команды. В итоге швейцарцы все же дотянули до дополнительного времени, но затем Хулиан Альварес забил великолепным дальним ударом, а Лаутаро Мартинес поставил точку. И таким образом

образом, у нас в полуфиналах довольно интересные пары образовываются. Франция и Испания, а также Англия и Аргентина. Совсем ничего осталось до развязки и завершения этой футбольной феерии, поэтому последние деньки точно нужно смотреть и наслаждаться.

0: новое и любимое. Радио Р.
1: Ну что ж, дорогие мои хорошие, на этой ноте я, Ангелина Гудкова, завершаю свою часть летнего эфира и с радостью передаю микрофон Жене Соленкову, который вот-вот ворвется в нашу студию. Я вам желаю прекрасного продолжения вечера понедельника, ну а сама поспешу домой, чтобы немножечко подлечиться и надеяться, что завтра буду чувствовать себя лучше. Поэтому завтра и услышимся.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Военно-воздушные силы Литвы предупреждали, что сегодня, 13 июля, в северной части страны пройдут плановые тренировки истребителей миссии воздушной полиции НАТО. Во время учений самолеты выполняют полеты на сверхзвуковой скорости, поэтому жители могут слышать громкие хлопки, похожие на взрывы. Военные просят сохранять спокойствие и не беспокоиться. Такие звуки связаны с тренировками, которые проводятся для обеспечения безопасности воздушного пространства Литвы.
0: Голоса регионов.
1: Вильнюсское самоуправление объявило, что традиционный городской праздник Дни Вильнюса, Дни столицы, в этом году пройдет с 4 по 6 сентября. Гостей ждут концерты, ярмарки ремесленников и уличной еды, выставки и развлечения для всей семьи. Полную программу мероприятий организаторы обещают опубликовать в августе. По традиции праздник символизирует начало нового городского сезона после летних отпусков. 17-18 июля в Купишкисе пройдет городской праздник «Салат-546» «Вестувене», посвященный любви, семейным традициям и культуре. Главным событием станет аллея свадебных юбилеев, где семейные пары со всей Литвы смогут символически обновить свои брачные клятвы и устроить памятную фотосессию. В этом году отмечается 60-летие знаменитого этнографического представления «Старинная купишская свадьба», которое включено в список нематериального культурного наследия Литвы. Гостей праздника также ждут ярмарка, семейные развлечения, конкурс «Лучшая теща Аукштайти», а вечером концерты и лазерные шоу. Вильнюс вошел в число самых комфортных городов мира для путешествий по версии исследования гостиничной сети Premier Inn. Столица Литвы заняла 18 место среди 87 городов, а по количеству дней с экстремальной погодой оказалась пятой в мире, всего около 30 в год. При составлении рейтинга учитывались задержки авиарейсов, скорость мобильного интернета, количество государственных праздников, загруженность дорог и стабильность погоды. Команда прогимназии Саулейтиго из Паневежиса победила на чемпионате Миро ФЛЛ Лего Лига в Гонконге. Литовские школьники заняли первое место в мировом финале, завоевав кубок Invitational Champions, а также получили награду Team Model Award за лучшее инженерное решение, созданную модель Лего и ее презентацию. После акции протеста против строительства на берегу Нериса на территории района Жирмунай и парка Вингис вильнюсское самоуправление заявило, что от проектов не откажется. В мэрии подчеркнули, что часть деревьев придется вырубить, однако вместо них планируется высадить около 100 новых деревьев, более чем 3000 кустарников и около 2500 растений вдоль берега. Сейчас проект новой грибной базы проходит техническую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью дождевые облака отступят. Кратковременные дожди пройдут лишь местами. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 градусов. А вот завтра днем возможны очень непродолжительные дожди. Будет больше солнца, воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Это очередной йоу-хеллоу, родненькие. 13 июля, понедельник, середина лета. Если вы что-то не успели за это лето, у вас осталась ровно половина этого лета. Говорят, что следующая половина, вот та, которая вот-вот-вот наступит буквально через денек, она будет менее дождливой. Хотелось бы верить. На этой неделе синоптики говорят, что мы с вами посмотрим на солнце. Такое вот у нас, значит, развлечение запланировано на ближайшие дни. А на следующей неделе, если открыть погоду, там вновь дождь. Так что не упускайте возможность отдохнуть, посмотреть, насладиться солнцем. Давайте перейдем к нашему любимому делу. Займемся тем, что будем разбираться, что же сегодня за понедельник такой, кроме того, что это первый рабочий день недели у всех тех, кто сейчас не в отпуске. День довольных сотрудников. Именно сегодня. Вот скажите мне, пожалуйста, может ли быть доволен сотрудник, если у него сегодня понедельник, первый рабочий день недели, если 17 июля и наконец-то выглянуло солнце после нескольких недель дождей, а человек на работе? Может, конечно же может, но я таких не знаю. Если это вы, поздравляю, вы просто молодец. Сегодня еще Международный день головоломки, так что если не знаете, чем себя занять, займите какой-нибудь головоломкой, потому что они голову не ломают, а освежают. И это такая неплохая превенция от различных возрастных изменений в мозгу. В мозге. Придумайте сами, как правильно просклонять мозг. День первого чемпионата мира по футболу. 96 лет назад случился первый чемпионат мира по футболу, а нынешний уже подходит к своему завершению. На этой неделе нас ожидают полуфиналы. Я желаю вам, чтобы ваша команда, та, за которую вы болеете, всегда побеждала. А еще сегодня любители кошек, кошатники. Дорогие, вы представляете? Вот сейчас эти выставки кошек, они всегда, повсюду, везде, в каждом городе 500 раз за год. А первая в мире выставка кошек, она состоялась 155 лет назад, 13 июля 1871 года в Лондоне. И там все, значит, дома лондонские, знать и прочие рыцари и их оруженосцы привели, принесли показать своих домашних питомцев. Кстати, о домашних питомцах. Если в солнечные дни вы собираетесь выбраться куда-нибудь прогуляться на природе и взять с собой своего друга лохматого или гладкошерстного или какого-нибудь мейн-куна, ну, мало ли, вдруг вы кота на поводке выгуливаете, не забывайте про клещей. Сейчас солнышко посветит, и их будет тьма тьмущая. И не надо мне говорить, что уже пик клещей прошел. Ничего не поделаешь, клещи у нас на пике все время теперь. Не вымерзают они за зиму, и ничего.

с ними не поделать. А еще, на всякий случай, вчера же вот не было эфира у нас 12 июля, был день рыбака. Я-то думаю, что меня вчера потянуло в рыболовные магазины там докупить всяких снастей. Если у вас есть знакомый рыбак, подарите ему удочку, а лучше купон на удочку, потому что только рыбак знает, что точно ему нужно. И на какое удилище, крючочки, поплавочки и снасти прочие, и приманочки будет клевать. Ну не клювом же. Будет клевать та самая рыба мечты. Ну все, давайте вот в таком приподнятом настроении двигаемся по волнам. Радио Р. Хороший день продолжается. Кто тут?

0: Радио R на волне хорошего настроения.
1: Ой, дорогие мои, знаете что, готов с вами поделиться, хочу передать пламенные приветы в замечательный город Клайпеда, потому что там на днях побывал на выпускном Айтвору гимназии. Вообще великолепно, я просто веду выпускные так-то на всякий случай. И на самом деле, вот должен сказать, что чем дальше, с каждым годом как-то я все меньше соглашаюсь проводить выпускные, потому что понимаю, что я слишком стар, суперстар, нет-нет-нет, слишком взрослый человек для того, чтобы пытаться развлекать молодежь, которая мне в дети годится. Я все время говорю, что выпускной — это праздник еще и для родителей. И вот мне так нравится вот эта компанейскость, такая семейность, вообще очень дружная параллель. И людей было много, там 260 человек, и из них две трети — это родители. Почти все родители всех выпускников были на этом празднике. Это было великолепно. Передам отдельный привет, потому что каждый год, вот наблюдая за выпускниками, и хочу сказать, что там за последних 10 лет очень чувствуется вот это изменение такое, когда молодежь умеет отдыхать, отрываться, кайфовать, быть очень красноречивой. Вот это ощущение того, что выпускники умеют говорить, могут говорить, прекрасно шутят, великолепно отдыхают, танцуют, бесятся, сходят с ума, и все это заканчивается, скажем так, с минимальными потерями самых веселых ребят, в том плане, что все реже и реже выпускники школ засыпают за столом, и не потому, что у них скучная программа, а потому что они, ну, просто подустали, так сказать, за первую часть вечера, очень бодро начали и потом весело спали. Вот, и еще раз пламенный привет Клайпеду, обещался, потому что уже передать и родителям, и выпускникам, и успехов вам, и достижения всех тех поставленных целей и всего намеченного. Это же пожелание готов передать всем выпускникам вообще по всей Литве. Ребята так радуются каждый год, что у них закончилась школа, вот они выпускные, и все, и дальше жизнь великолепная, легкая, беззаботная. Это же вот эта ужасная школа закончилась. Потом в университете будете вспоминать и думать: божечки, мне бы в школу на недельку, а не вот это все, эти сессии, вот эти вот экзамены. Оу! Легче, друзья, по жизни не становится, но мы взрослеем и умеем, могем справляться со всеми вызовами, которые падают на наши плечи и порой прилетают непонятно откуда. А для тех, у кого дети помладше, вот мы тут на прошлой неделе делали опрос на странице Facebook «Радио R». И спрашивали про детские лагеря, куда вы отправляете своих детей отдохнуть, не то чтобы даже отдохнуть, а заняться, потусоваться. Так что заходите на страницу Радио R в Facebook, вы увидите огромное количество вариантов, которые накидали родители в комментарии, там с пояснениями многие пишут, рассказывают о том, как детям все очень нравится. Много всяких и дневных лагерей, и куда-то уехать, оттусоваться. В общем, огромное количество всего, чем можно занять детей, чтобы они не только что-то швендались по дворам, значит, и сидели в гаджетах своих, но еще и общались. Общение самое важное в наши-то времена искусственного интеллекта и начало вот этого замещения роботами нас, живых людей, как говорят роботы про нас, кожаных мешков, хотя про нас так говорят еще и котики. В общем, надо уметь общаться и говорить. Вот этот человек, человек человеку человек, это то, что в ближайшие годы и десятилетия действительно будет максимально востребовано и актуально. А для этого нужно быть, так сказать, социально активным. Активничайте, не забывайте отдыхать, и двигаемся с вами дальше.

0: Радио Р.
1: 17:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Назначенный министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что положительно оценивает перспективы новой ротации американских военных в стране. По его словам, в ближайшее время станет известно, когда и в каком составе в Литву прибудут новые подразделения США. Ранее, после завершения ротации, страну покинули более 1000 американских военнослужащих с техникой. Однако власти Литвы подчеркивают, что получили от союзников заверение о продолжении военного присутствия. Затяжные дожди и прохладная погода начинают сказываться на сельском хозяйстве Литвы. По словам фермеров, больше всего страдают ягодные хозяйства. Клубника начинает гнить, а урожай голубики в этом году может оказаться минимальным из-за весенних заморозков, жары и последующих ливней. Также дожди мешают заготовке сена и уборке урожая. Если осадки продолжатся, фермеры опасаются, что могут пострадать зерновые, картофель и другие культуры. Некоторые фермеры, выращивающие клубнику, уже оценивают потери урожая в 30-40%. Государственная комиссия по культурному наследию предупреждает, что передача заброшенных могил для повторного захоронения может привести к утрате исторических памятников, надписей и других ценных элементов. В связи с этим предлагается ужесточить правила ухода за историческими кладбищами и сделать их едиными для всей страны. Комиссия призывает самоуправление усилить контроль за повторными захоронениями, обновить местные правила содержания кладбища и установить информационные стенды. Жителям рекомендуют не демонтировать старые памятники без консультации со специалистами по охране культурного наследия. Правительство Литвы не поддержало предложение депутатов-либералов закрепить в Гражданском кодексе порядок определения происхождения ребенка, рожденного после процедуры искусственного оплодотворения. По мнению Кабинета министров, эти вопросы уже достаточно подробно регулируются действующим законом о вспомогательной репродукции, поэтому менять Гражданский кодекс нет необходимости. При этом правительство поддержало другую инициативу – предоставить детям, рожденным с использованием донорских клеток, равные права на социальную помощь. Если Сейм одобрит поправки, такие семьи смогут получать социальные пособия и компенсации наравне с другими, даже если в документах ребенка отсутствуют сведения о втором родителе. Большинство литовских водителей, 62%, признаются, что чувствуют себя неуверенно рядом с пользователями электросамокатов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу Swedbank. Более половины водителей рассказали, что им приходилось резко тормозить, когда самокат неожиданно выезжал на пешеходный переход. Еще 39% сталкивались с ситуацией, когда самокат внезапно выезжал на проезжую часть. Почти две трети опрошенных негативно оценивают поведение самокатчиков на дороге. По мнению респондентов, повысить безопасность помогут более строгий контроль, повышение ответственности самих пользователей самокатов и развитие соответствующей инфраструктуры. И о погоде. Ближайшей ночью метеорологи обещают нам, что дождей практически не будет. Температура воздуха плюс 11, плюс 16. Завтра днем возможны кратковременные дожди, но будет много солнца. Воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Слушайте радио «Лето». Лето.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Продолжаем хороший день на волнах Радио Р. И, друзья, сейчас с вами отправимся в Facebook Радио Р для того, чтобы посмотреть, изучить, вспомнить и понять, что же мы с вами могли пропустить, что там интересного вы нам понаписали. Рубрика, которая у нас постоянно случается в непостоянное время и не в постоянный день, отчего она и производит самые приятные впечатления. Ну, давайте, вот я нашел развлекательный моментик такой. Мы у вас спрашивали буквально 2 дня назад. Вот представьте, вы едете на природу с палатками. Какие 3 вещи на букву «К» надо обязательно взять с собой? Ох, вы тут нафантазировали! Большинство, конечно, что-то говорило про комариный кошмарный крем. Огромное количество комментариев. Что-то в стиле коньяк, кола, канапе. А вот Гарри Сербул говорит, что если я еду с палатками, на букву «К» я возьму Катю, Ксюшу и Каролину. И с ним соглашается очень много наших читателей, потому что лайков невероятное количество. Но вот одна дама отвечает Гарри, что ему нужно взять не только Катю, Ксению и Каролину, но и Карлиса, Константина и Кирилла. Купальник, костер, коньяк, котелок, кружка, коньяк. Да что ж такое, без коньяка никто не может поехать отдохнуть. Ой, казан, кофе, круассан, кастрюля, кормушка, катушка, сразу видно. Вот это Юля написала, она рыбачка. Есть пару человек, которые четко написали: климат, нам нужен климат такой, чтобы могли уехать мы с вами в лес. Друзья, спасибо большое за то, что вы принимаете участие вот в этих наших небольших опросах. Это всегда доставляет радость, удовольствие и вам проявить все свои творческие навыки, и нам это все почитать, рассказать всем вам, наши дорогие радиослушатели. Первый рабочий понедельник медленно, но уверенно подходит к своему завершению. Мы вас всех провожаем домой и желаем вам приятного вечера, желательно не дождливого, такого вечера, который вы сможете провести, вдыхая воздух под солнечными лучами. Все еще темнеет поздно, хотя день уже неумолимо уменьшается, и где-то к концу августа мы с вами все будем думать: ай-яй-яй, вот уже 10 и уже совсем темно. Не то, что было в июле, но в августе, дамы и господа, нас ждет с вами какой-то невероятный...

Приятное затмение. Об этом расскажу вам позже. Вот видел такие новости. Говорят, что какое-то супер-пупер затмение случится в августе. Посмотрим такое, чего никогда не видели. И это хорошо. А сегодня желаю вам выдохнуть, расслабиться, кайфануть, провести вечер просто великолепно.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: радио твоего настроения. Радио Р.
1: Дорогие наши, синоптики говорят, что в ближайшие дни будет пускай и не всегда сухо, возможны дожди, но будет достаточно тепло, местами даже жарко и даже очень. И всегда хочется чего-то холодненького, чтобы сбросить с себя вот это ощущение жары нависшей, когда парит все. И если хочется что-то холодненькое, значит, надо что-то достать из холодильника, либо из морозилки. И вот что я узнал. Оказывается, замораживать ягоды и фрукты – это очень нужно и полезно. Замораживание черники, вот я сейчас вам расскажу про парочку ягод-фруктов. Замораживание черники и употребление ее после того, как она оттает, высвобождает в 3 раза больше антоцианов, чем у свежей. А вот эти антоцианы, они помогают нам во всем абсолютно, в том числе для глаз очень полезны. Если заморозить банан, вы получаете в 2 раза больше полезной клетчатки. Нужно слегка их разморозить, тогда клеточные стеночки у бананов разрушаются, высвобождают соединения, которые питают микрофлору кишечника напрямую. Вот казалось бы, банан бананом, а такая функция в нем есть. Заморозка и разморозка хлеба. Многие, кстати, об этом говорили, вот что-то как-то модно было недавно совсем хлеб морозить. Так вот, полностью меняет заморозка и разморозка его гликемический индекс. Уровень сахара в крови повышается на 40% меньше, чем в тот момент, когда вы едите хлеб свежим. Вроде бы тот же хлеб, а совершенно другое влияние на организм. И это далеко не все полезные моменты с замораживанием продуктов. Вы же знаете, что воду тоже вот из-под крана можно заморозить, и потом она оттает, и вроде бы как даже структура немножечко меняется, и очень полезно пить талую воду, особенно если вы на диете. Хотя какие диеты, скажите мне, пожалуйста, когда мы не успели с вами похудеть к этому лету, и это лето уже перевалило за свою середину. Но если вы планируете отпуск в сентябре, либо октябре, где-то у морюшка в купальниках и в плавочках, то еще есть возможность немножечко схуднуть. А я настаиваю на том, что схуднуть всегда помогает прогулки. Сегодня этим вечером и займитесь. Как всегда, обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: Во вторник ночью дождевые облака отступят. Кратковременные дожди пройдут лишь местами. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем местами также возможны непродолжительные дожди, но будет много солнца. Воздух прогреется до плюс 22, плюс 27 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Во вторник ночью дождевые облака отступят. Кратковременные дожди пройдут лишь местами. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем местами также возможны непродолжительные дожди, но будет много солнца. Воздух прогреется до плюс 22, плюс 27 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Полет по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Твое лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Если бы я могла только знать.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: На Радио Р летний хит-парад.